и сейчас осознать себя как класс. Конкретный анализ конкретных обстоятельств, чувство момента, отбросить сантименты. Эти люли да люли, они как сладкие пилюли для идейно отсталых дурачков. А мы смотрим на мир без розовых очков, но и без черных упадочных очков. Можно быть реалистом, при этом оптимистом. Можно будущего ждать, но не мечтать и на кофейной гуще не гадать. Сотворять судьбу свою самим прямым действием своим, конкретным, иногда даже незаметным. Это делает тебя бессмертным. Тогда практика победы, это знали наши деды, и они победили себя, освободили. Мы пойдем их путем.